0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
1: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
2: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех, скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
1: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
1: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
3: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Наше. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

них ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Наше радио.

0: Казани.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Наше радио.
1: Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: предпочитаю оставаться один.
1: Реклама на 107FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55.
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Бога.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
3: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
4: Проверено на себе.
3: Еженедельно по средам.
4: Стартуем ровно в 19.
3: Подруливай! Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: своими в руках.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Рации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: девочки смеются.
1: Реклама на 107 FM.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
4: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Оп!

0: Наша реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Калужская область введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наша музыкальная история. Группа «Аукцион». История «Аукциона» начинается в 1978 году в Ленинграде. Бессменным лидером и идеологом коллектива стал Леонид Федоров. Спустя два года к группе присоединяется поэт и музыкант Олег Горкуша, который стал дополнять самобытную музыку Федорова элементами шоу. В 80-х коллектив был одним из самых ярких представителей ленинградского рок-клуба. В 2013-м группа отметила 30-летний юбилей. Музыканты продолжают играть концерты и писать песни как в рамках «Аукциона», так и для сольных проектов. Песня «Птица».

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
4: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Альфа-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-38-95-98. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8-800-333-47-00.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио. Город за городом».
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Танцы секретом, тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрэйр». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 47.

плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет?

0: Реклама на 107 FM. Ничего не
1: говори. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
4: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: От бумажных к электронным.

0: транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
0: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы ПВО сбили 153 украинских беспилотника над Россией в течение прошедшей ночи. Дроны уничтожали над территориями 18 регионов и акваториями Азовского и Черного морей, передает Минобороны. Массированной атаке подвергся Белгород. По данным губернатора Александра Шуваева, в результате прилетов пострадали 13 человек, включая двоих детей 4 и 9 лет. Повреждены более 4 многоквартирных домов, административное здание, социальные и коммерческие объекты. Кроме того, обломки беспилотника упали на территории двух предприятий Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко. Под удар попал и частный дом в поселке Верхнебаканском. Загорелась хозяйственная постройка. При атаках никто не пострадал. Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока Вашингтон не выполнит ряд условий. Об этом сообщает пресс-ТВ со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммада Багира Зальгадра. Ключевое требование – прекращение угроз в адрес Исламской Республики. Среди других условий чиновник назвал окончание боевых операций против Ирана и его союзников, снятие санкций, морской блокады, а также вывод американских войск и выплату компенсации. Фельдшеры смогут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь по профилю психиатрия и наркология, заявил зампред Думского комитета по охране здоровья Алексей Куриный. Нововведение будет распространяться на больницы, где нет соответствующего специалиста. Все решения фельдшера должны будут согласовываться с профильным врачом из диспансерного отделения или больницы. По словам депутата, это поможет частично решить вопрос доступности профильной помощи в маленьких городах и поселениях. Соответствующий приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября. Россия стала страной с самым низким уровнем безработицы среди стран Большой Двадцатки по итогам второго квартала. Это следует из данных национальных статслужб. Доля незанятого населения в стране на конец июня составила 2,2%. По сравнению с первым кварталом года показатель не изменился. На втором месте расположилась Япония. Тройку стран G20 самой низкой безработицей замкнула Южная Корея. В топ-3 стран с самым высоким показателем вошли Южная Африка, Франция и Аргентина. Состоялась церемония открытия спартакиады народов России по летним видам спорта. Она прошла во дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. В ней приняли участие 7 регионов, на территории которых будут проводиться соревнования. Это Свердловская, Челябинская, Омская, Самарская и Калининградская области, а также Татарстан и Башкирия. В программу игр вошли соревнования по 44 олимпийским и национальным видам спорта. В рамках турнира будет разыграно 362 комплекта наград. Спартакиада станет одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 28-го года в Лос-Анджелесе. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Проверено время.

0: Реклама на 107 FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
11: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
12: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое. Из

0: двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
1: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217703898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
2: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. И в начале выпуска губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили строителей с профессиональным праздником, который отмечается в стране уже 70 лет. В обращении подчеркивается, что строительный комплекс является одним из ключевых драйверов развития, и в Воронежской области высокие темпы строительства приводят в движение экономические и социальные процессы. Отмечается, что ежегодно в регионе появляются жилые комплексы, медицинские, образовательные, спортивные и производственные объекты. Первые лица региона сообщили, что в прошлом году в области введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья, стабильное третье место в ЦФО. А площадь введенных многоквартирных домов увеличилась на 38%. Такие показатели обусловлены колоссальным трудом тысяч людей, которые владеют строительным мастерством. Пусть каждый рабочий день будет ударным, удачным и теплым, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров. А на 2027 подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открыта студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективные направления – пищевая промышленность. В 2025-м в экономику и соцсферу района вложено свыше 4 миллиардов рублей инвестиций. Строится новое производство, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: 255-45-55.
6: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Кошка, месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утро.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+.

0: Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: наше радио.
1: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучерскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Ими в руках.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. И в начале выпуска губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили строителей с профессиональным праздником, который отмечается в стране уже 70 лет. В обращении подчеркивается, что строительный комплекс является одним из ключевых драйверов развития, и в Воронежской области высокие темпы строительства приводят в движение экономические и социальные процессы. Отмечается, что ежегодно в регионе появляются жилые комплексы, медицинские, образовательные, спортивные и производственные объекты. Первые лица региона сообщили, что в прошлом году в области введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья, стабильное третье место в ЦФО, а площадь введенных многоквартирных домов увеличилась на 38%. Такие показатели обусловлены колоссальным трудом тысяч людей, которые владеют строительным мастерством. Пусть каждый рабочий день будет ударным, удачным и теплым, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров. А на 2027 подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открытая студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективные направления – пищевая промышленность. В 2025-м в экономику и соцсферу района вложено свыше 4 миллиардов рублей инвестиций. Строится новое производство, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитета в области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Хачева и руководство Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Это были новости региона.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет, кто на волне. Воскресенье у нас сегодня. Распрекрасное воскресенье. День, когда даже самый занятой человек имеет абсолютно законное право никуда не спешить. И если хочется заниматься просто ничего не деланием, мы можем себе это позволить. Ну, ведь надо нажать порой на паузу, и это тоже важно, да? Вот паузы как в музыке, так и в жизни, это же незаменимая часть ритмического рисунка. Так что мы можем себе позволить абсолютно на законных основаниях. На нашей волне тоже пауза, но музыкальная.
6: Такое яркое

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
2: Ничего не говори.
3: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной

Нынче все сотрудники, босс-учредители отмечают весело праздник День строителя. День строителя традиционно отмечается в нашей стране во второе воскресенье августа вот уже 70 лет. Сегодня вот такой вот юбилей у праздника. Считается, что идея учредить День строителя посетила тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева во время визита на строящуюся Жигулевскую ГЭС. Советский лидер якобы так впечатлился масштабами и темпами ее возведения, что решил почтить труд людей, силами которых создаются вот такие вот махины. При этом в те годы впечатлиться и кроме гидроэлектростанции было чем. СССР охватил настоящий строительный бум. Вводились сотни предприятий, шли работы на БАМе, страна начала осваивать целину. Более того, власти наконец вплотную задумались о строительстве в жилищном секторе. К 1980 году каждая советская семья должна встретить коммунизм в отдельно взятой квартире. Под таким вот лозунгом по всему Союзу стали вырастать легендарные хрущевки, которым в будущем было суждено стать настоящим символом эпохи. В общем, понятно, что без праздника тут вообще никуда. Впервые День строителя отметили 12 августа 1956 года. Отмечаем сегодня, отныне он войдет в календарь, как всенародный праздник, писали газеты. Что хочется сказать, что сейчас в сфере строительства в нашей Воронежской области трудится уже больше 40 тысяч человек. Среди них, конечно же, проектировщики, архитекторы, инженеры, работники экспертных организаций и сами те, кто буквально строит своими руками различные здания. Благодаря им у Воронежа есть свое лицо, ну а по темпам строительства наш регион не сбавляет позиций, по-прежнему в числе лучших не только в Центральном федеральном округе, но и по всей стране. Но еще, знаете, если вот о профессии строителя говорить широко, то каждый из нас в своей жизни да что-нибудь построил. Хотя бы тот самый, домик из песка в песочнице. Строили? Значит, тоже можем смело отмечать.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Кстати, вот еще одни строители. В 1956 году, в тот самый первый год отмечания Дня строителя, к празднику приурочили знаковое для Москвы, да и для всей страны, в общем-то, событие. Открытие стадиона «Лужники». «Лужники» известны на весь мир, да, оттуда улетал олимпийский мишка, там последний раз собрал десятки тысяч фанатов Виктор Цой, выступали короли поп-музыки Майкл Джексон и Мадонна, звезды рок-сцены, Металлика, Рамштайн, Rolling Stones. В нулевые на сцене Лужников давали свои концерты Muse, Prodigy, ну и другие культовые рок-группы. В наши дни российским музыкантам тоже удается собирать полные Лужники. Среди рекордсменов числятся Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Сергей Жуков, который руки вверх, Леонид Агутин, ну и, конечно, Баста. Вот, кстати, в пятницу Первый канал показывал прошлогодний концерт Басты в Лужниках, и концерт был, понятное дело, аншлаговый. Что ж, как говорится, пошел прогрев аудитории к предстоящим в этом году концертам. Баста на сей раз замахнулся даже не на один концерт на знаменитом стадионе, а сразу на три. Два сольных и один в паре с Гуфом. Идет артист на рекорд, ничего не скажешь, ибо напомню, что стадион Лужники вмещает 75 тысяч зрителей, и даже один аншлаговый концерт – это уже гигантский успех и признание. А уж три подряд, ну, достойно восхищения.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Выходной на нашем.

ущербный лик встает из-за холмов. В лесу продрогший фаун играет на сопелке. Упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Бухгалтер нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Жара на прошедшей неделе была не только у нас, причем на многих территориях европейской части она случилась даже жестче, чем в нашей полосе, но порой и от аномалий бывает польза и необычное открытие. Из-за жары, из пересохшей реки, разделяющей Сербию и Румынию, недалеко от сербского города Прахова показались корабли Второй мировой. В 1944 году солдаты преднамеренно топили их по мере отступления немецких войск из Румынии и продвижения в глубь советских войск. Историки утверждают, что в сентябре 44 года в районе Прахова в Дунайском ущелье было затоплено до 200 немецких военных кораблей, попавших под советский огонь. Цель преднамеренного затопления заключалась в замедлении продвижения советских войск на Балканах. Обмеление приносит вообще и много интересного, оказывается, не только вот военные корабли, которые показались, и можно было их наблюдать, ну и сейчас, вероятнее всего, тоже можно наблюдать невооруженным взглядом. Но обмелению приносят и другие находки. В Болгарии на дне обмелевшей реки обнаружили кости, которые с большой долей вероятности принадлежали шерстистому мамонту, жившему во время ледникового периода. В общем, вряд ли, конечно, мы что-то интересного обнаружим после нашей воронежской жары, но как знать с другой стороны, да, как знать...

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на нашем.

0: утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. И в начале выпуска: губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили строителей с профессиональным праздником, который отмечается в стране уже 70 лет. В обращении подчеркивается, что строительный комплекс является одним из ключевых драйверов развития, и в Воронежской области высокие темпы строительства приводят в движение экономические и социальные процессы. Отмечается, что ежегодно в регионе появляются жилые комплексы, медицинские, образовательные, спортивные и производственные объекты. Первые лица региона сообщили, что в прошлом году в области введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья, стабильное третье место в ЦФО, а площадь введенных многоквартирных домов увеличилась на 38%. Такие показатели обусловлены колоссальным трудом тысяч людей, которые владеют строительным мастерством. Пусть каждый рабочий день будет ударным, удачным и теплым, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров. А на 2027 подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открыта студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективные направления – пищевая промышленность. В 2025-м в экономику и соцсферу района вложено свыше 4 миллиардов рублей инвестиций. Строится новое производство, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитета в области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Хачёва и руководство Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Это были новости региона.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Воскресенье продолжается, музыка продолжается, еще половина выходного у нас впереди. Надеюсь, у вас не наступило еще то самое состояние, которое называется воскнедельник, но это когда уже живешь как бы в выходной в предвкушении понедельника. Ну, а если вдруг есть уже малость, то будем исправлять не время еще. Давайте о хорошем, давайте о море.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Во второе воскресенье августа, который мы, собственно, с вами сейчас и наблюдаем, отмечается День дыни. И это, пожалуй, такой самый ароматный праздник сезона, да, особый размах он приобретает в Туркменистане, где дыня возведена в ранг национального достояния, и ей посвящен отдельный государственный праздник. Но вообще это справедливо. Спелая дыня – это же действительно какое-то такое воплощение позднего лета, да, такое сладкое, сочное и совершенно неотразимые. В общем, сегодня сам день велит выбрать какую-нибудь тяжелую, ароматную дыню, будь то туркменская под названием туркменка или казахская торпеда, которая чаще всего у нас, да, распространена, или наша простая родная колхозница. В общем, взять дыню, нарезать ее на какие-нибудь такие щедрые ломти и на пару минут забыть обо всех диетах. Лет долго не продлится, а дыни, вот они, уже поспели.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ох уж эти московские пенсионеры, но затейники. На прошедшей неделе все каналы опубликовали новости о том, что московская пенсионерка больше 10 лет держала в квартире площадью 52 квадратных метра около 30 животных, в том числе каймана, ну такой небольшой крокодил, да, императорского удава, лису, 13 птиц, среди которых ворон, несколько сов,

соседям снизу. У них там то с утра собаки протопочут, то удав проползет, то крокодил прошлепает в ванную для утреннего омовения, так сказать. Как они все бабку не съели за 10 лет, понять невозможно.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя

0: движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgi.ru.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campagetto.t2.ru.
5: Наше.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Выходной на наш.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Как известно, на каждую хитрую гайку найдется свой, скажем так, оптимизатор с резьбой. Но знаете, как же приятно порой читать, что хитрого перехитрили. На прошедшей неделе все радовались за 77-летнего пенсионера из Тольятти, который перехитрил мошенников. Он отдал им вместо почти 2,5 миллионов рублей, которые пообещал, пакет с нарезанными газетами. Полиция потом задержала уже 42-летнюю безработную женщину, исполнявшую роль курьера. Ну что, конечно, какой вывод мы из этого делаем, да? Да чтобы противостоять мошенникам, надо, с одной стороны, думать как мошенник, ну, а с другой стороны, приятно, когда такой мошенники разводят его, а он мошенником. На шаг впереди оказывается. Хотя, может быть, конечно, дед не отдал эти 2 миллиона просто потому, что все деньги были у бабки, и он просто не знает, куда она их там запрятала. С другой стороны, конечно, дедушка не бабушка, просто так не проведешь.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Ну и напоследок, кстати, еще о мошенниках. Вот знаете ли вы, почему людей, которые обманывают, называют, собственно, мошенниками? Всюду там слышно, да, мошенники, кругом мошенники. Но что значит само это слово? Откуда оно пошло? А дело было так. Во времена Древней Руси карманов не было. Это явление и слово пришло позже из тюркского языка. Деньги хранили в специальном мешочке. Ну, что-то типа нынешнего кошелька, но именно мешочек, привязанный к поясу. И назывался этот мешочек «мошна». Отсюда и пошло выражение «набить мошну», то есть хорошо заработать, разбогатеть. Но тот, кто ворует чужие деньги, то есть хватает их прямо из чужой мошны, тот и есть настоящий мошенник. Так что берегите мошну и остерегайтесь тех, кто старается на нее покуситься, то есть мошенников. Засим давайте прощаться. С вами была Лена Плеханова. Услышимся завтра в нашем радио-кафе «Маяковский» в 11 часов. Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Ничего не
8: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на гражданские объекты в Белгороде. Минувшей ночью украинские дроны нанесли массированный удар по жилым кварталам города. По данным регионального оперштаба, погибли 5 человек, еще 25 пострадали, среди них двое детей. Всего из-за атаки повреждены около 30 домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, более 3 десятков автомобилей. Для жителей города организованы пункты временного размещения. Правила предоставления семейной ипотеки не будут меняться до октября этого года. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что более раннее внесение изменений в программу было бы слишком рискованным, так как в таком случае властям сложнее просчитать последствия перерасчета. Он добавил, что изначально внести изменения в семейную ипотеку хотели в начале лета. Однако исследование рынка показало, что даже на действующих условиях россияне стали брать меньше кредитов. Всего 5 российских регионов приняли свои законы о запрете продажи вейпов после наделения их такими полномочиями, сообщил Вячеслав Володин. Это Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, Республика Северная Осетия, Алания. Председатель Госдумы призвал власти остальных субъектов ознакомиться и перенять опыт этих регионов. Закон, разрешающий региональным властям устанавливать на своей территории запрет продажи вейпов и жидкости к ним, был принят в июне этого года. С 2023 года в стране также действуют ограничения на продажу таких товаров детям, рекламу, открытую выкладку и демонстрацию этих устройств. Полностью беспилотный поезд тестируют в России. Испытания «Ласточки» с системой автоматизации высшего четвертого уровня проходят на Московском центральном кольце, сообщили разработчики технологии. Подобный уровень автоматизации предполагает отсутствие машиниста в кабине. Управление осуществляется оператором из диспетчерского центра. Отмечается, что данная беспилотная система не имеет аналогов в мире, так как поезда ходят по открытой инфраструктуре. 20 золотых медалей завоевали российские спортсмены на Кубке мира по плаванию в ледяной воде в аргентинском городе Эль-Калафата. Многократный чемпион и призер Кубков и чемпионатов мира по зимнему и ледовому плаванию тренер Андрей Замыслов в беседе с Национальной службой новостей подчеркнул, что российская команда активно готовилась к этим соревнованиям.
3: Ребята готовились, ребята смотрели результаты. Пытаемся и дальше продолжать в том же духе. Команда от года к году все сильнее и сильнее формируется. Поэтому я считаю, все закономерно. Есть к чему стремиться, выход на международную арену. Это, я считаю, высшая степень тренировок.
2: Также россиянин Владислав Сапожников на турнире установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брасом в своей возрастной категории. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Тогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: От бумажных к электронным транспортным наказаниям.

0: блатным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. И в начале выпуска губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили строителей с профессиональным праздником, который отмечается в стране уже 70 лет. В обращении подчеркивается, что строительный комплекс является одним из ключевых драйверов развития, и в Воронежской области высокие темпы строительства приводят в движение экономические и социальные процессы. Отмечается, что ежегодно в регионе появляются жилые комплексы, медицинские, образовательные, спортивные и производственные объекты. Первые лица региона сообщили, что в прошлом году в области введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья, стабильное третье место в ЦФО, а площадь введенных многоквартирных домов увеличилась на 38%. Такие показатели обусловлены колоссальным трудом тысяч людей, которые владеют строительным мастерством. Пусть каждый рабочий день будет ударным, удачным и теплым, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров. А на 2027 подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открыта студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективные направления – пищевая промышленность. В 2025-м в экономику и соцсферу района вложено свыше 4 миллиардов рублей инвестиций. Строится новое производство, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 16 августа в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный Агроэко 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от Агроэко. Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Росатом начал возвращать российских специалистов на иранскую атомную электростанцию «Бушер». Первые 5 сотрудников инженерно-технического персонала уже приступили к работе, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. В течение 2 недель на площадку прибудет еще одна группа из нескольких десятков сотрудников. Если ситуация останется стабильной, не произойдет новой эскалации. Между Тегераном и Вашингтоном к осени численность персонала на объекте достигнет 100 человек. 632 сотрудника «Росатома» были эвакуированы с «Бушер» после того, как в феврале США и Израиль начали военную операцию против Ирана. На площадке осталось только 20 добровольцев для поддержания инфраструктуры. Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. Он сообщил, что усиление напряженности в регионе постепенно привело к угрозе для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. 7 августа следующий под турецким флагом сухогруз подвергся атаке дрона у побережья порта Новороссийск. На следующий день Анкара ввела ограничения на проход коммерческих судов через Дарданеллы в направлении Черного моря. Электронные права на управление самоходной техникой появятся в России с 1 марта следующего года. В соответствии с постановлением правительства, подтверждать право на управление такими транспортными средствами можно будет при помощи QR-кода на госуслугах. Такой способ будет приравниваться к предъявлению документов на бумажном носителе. Таким образом, можно будет подтверждать право на управление тракторами, комбайнами, бульдозерами, экскаваторами, а также квадроциклами, снегоходами и другой техникой. Потребление мяса и мясных продуктов в России обновило исторический максимум в 2025 году. Впервые показатель превысил 100 килограммов в среднем на человека в год, следует из данных Росстата. По сравнению с 2024 годом показатель вырос примерно на 800 граммов. Главным образом увеличилось потребление мяса птицы, превысив 26 килограммов на человека в год в среднем. Также россияне стали есть больше мясных закусок, полуфабрикатов и консервов. А вот употребление говядины, телятины, баранины, свинины, субпродуктов и сосисок с 2024 года незначительно снизилось. Потребление колбас осталось на прежнем уровне. Долина гейзеров на Камчатке, остров Манерон в Сахалинской области и Шантарские острова в Хабаровском крае вошли в список самых удивительных природных мест в стране, которыми поделилась Ассоциация туроператоров России. Также в рейтинг уникальных естественных объектов вошли Таловские чаши в Томской области, урочище в Кушагачском районе Республики Алтай и горный массив плато Путорана недалеко от Норильска. Кроме того, организация выделила музей-заповедник Дивногория в Воронежской области, этнопарк Тунет-Этерина в Мурманской области, архипелаг Кузова в Карелии и озеро Байкал. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т. Подробнее на Т-банк.ру.

0: квартиру сниму на суточный арон. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что за хлебнупи? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: 12+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217703839598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
8: Ничего не говори.
9: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
10: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. И в начале выпуска: губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили строителей с профессиональным праздником, который отмечается в стране уже 70 лет. В обращении подчеркивается, что строительный комплекс является одним из ключевых драйверов развития, и в Воронежской области высокие темпы строительства приводят в движение экономические и социальные процессы. Отмечается, что ежегодно в регионе появляются жилые комплексы, медицинские, образовательные, спортивные и производственные объекты. Первые лица региона сообщили, что в прошлом году в области введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья, стабильное третье место в ЦФО. А площадь введенных многоквартирных домов увеличилась на 38%. Такие показатели обусловлены колоссальным трудом тысяч людей, которые владеют строительным мастерством. Пусть каждый рабочий день будет ударным, удачным и теплым, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров. А на 2027 подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открытая студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективные направления – пищевая промышленность. В 2025-м в экономику и соцсферу района вложено свыше 4 миллиардов рублей инвестиций. Строится новое производство, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: уже все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: «Мне ни к чему адические рати и прелесть элегических затей. По мне в стихах должно быть все не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда».
3: Добрый вечер, друзья. Это наши все нескучные поэты Ольга Ершова
2: и Дмитрий Ленский в студии.
3: И начали мы не зря с известного стихотворения Анны Андреевны Ахматовой. Очень часто цитируют именно эту строчку «Ах, знали бы, из какого ссора».
2: Когда вы знали, из какого ссора.
3: Растут стихи. Мы как раз хотели бы поговорить сегодня на эту тему. Что является причиной возникновения стихов в мозгах поэта и вообще
2: как
3: в мозгах людей?
2: Как они рождаются вообще, из какого источника?
3: Да. Ольга, скажите, пожалуйста. Ольга, давайте прямо вот с вас начнем.
2: Ну, давайте, допустим.
3: Вы же начали Ахматовой, давайте. Вы же там где-то рядом жили, все равно. У нее же была, по-моему, 13-я станция Паровичка в Одессе, да? А вы тоже где-то там, только более в элитном районе.
2: Да нет, 13-я станция очень даже элитный район.
3: Да?
2: Конечно.
3: Ага. Итак, расскажите, пожалуйста, есть ли возможность поэту определить, что может явиться причиной написания того или иного стихотворения?
2: Ну, если рефлексировать в этот момент, ну да, конечно. Мне кажется, знаешь, что вот часто какие причины? Там любовь ответная, безответная. Я бы сказала так даже, рождающиеся и умирающие, потому что стихи любят момент перехода.
3: Угу.
2: Вот как бы вот это движение, понимаешь, когда чувство к чему-то движется, оно либо зарождается, идет вверх, либо оно спускается куда-то вниз. И вот это вот момент движения, почему, кстати, нам хорошо пишется в поездах, в самолетах, потому что мы...
3: Ну, там укачивает. Там укачивает, ты сидишь себе спокойно.
2: Я замечала в самолетах...
3: Курицу или рыбу? Ты говоришь, конечно, давайте все, наливайте.
2: В самолетах отлично пишется, именно потому что ты летишь, и вот это движение, даже буквальное движение, оно тоже создает какое-то такое внутреннее движение.
3: Ну, еще и на ходу. Мы как бы забыли, а то как-то поезда, самолеты, а еще ножками, когда ты ходишь ножками и...
2: А в трамвае, скажи, очень часто бывает.
3: Метро.
2: Вот.
3: В метро ты едешь, тебя болтает из стороны в сторону. Я так несколько раз проезжал станцию и потом опаздывал в эфир, поэтому, в общем, друзья, это я не просто задержался, поздно вышел, долго копался. Я писал стихи, понимаете, такое тоже бывает в жизни, и вполне нормально.
2: А очень часто бывает, остановку свою проезжаешь, а зато какое-то стихотворение рождается.
3: Да, но хуже, когда ты начинаешь вслух их писать, а тебе нужно понять звукопись, тебе нужно почувствовать слово,
2: слушай,
3: ты должен его произнести.
2: Это проблемы сопутствующих тебе пассажиров.
3: Абсолютно.
2: Отнюдь не твои.
3: Вокруг меня их сразу становится гораздо меньше. Они все, знаешь, так расходятся, стоит двухметровый дядька.
2: Вы расчищаете пространство.
3: Да, и вслух читает стихи, понимаешь? И причем меняет слова, ругается, что-то говорит, здесь же записывает, потом бесится на свой же телефон, который зависает. Смотрит, думаешь, ладно, господи, вы меня видели радиоведущим, любите меня еще поэтом. Такие вещи, да. Так, хорошо. Движение.
2: Да. Так какой источник у тебя самый такой... частотные, я бы сказала.
3: Хорошо, сейчас нашим слушателям, это не похвастаться. Я могу себя вогнать в то состояние, о котором я пишу. А так как я прожженный, сейчас пытаюсь выровняться, я вырос уже, я уже наконец-то перестал быть мальчиком-подростком. Конечно.
2: Подождите, Дмитрий, надо было предупреждать. Я, не знала, что вы взрослый.
3: Так что можете прекращать смотреть снизу вверх, свысока на меня. Вот, я уже взрослый мужик, и я начинаю искать какие-то моменты, знаешь, вот такие вот, которые могут быть, не всегда трагичные. А у меня тут долгая подростковость была, и я себя вгонял в это состояние, потом, конечно, выходить из него очень сложно. Но об этом мы, кстати, поговорим с вами, друзья, уже в следующем выходе.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше все.
1: А вот знаешь, такая тема достаточно интересная, мало кто ее поднимает. Как стихи появляются как что? То есть как состояние, как мысль или как чувство? Вот у тебя как-то происходит?
2: У меня, наверное, как состояние вследствие чувства. И потом начинает работать мысль.
1: Ну, то есть...
2: У меня вначале какое-то чувство.
1: Так.
2: Потом оно, как вот было уже сказано ранее, в общем, в первом выходе, либо исход, либо подъем. Ну, в подъем я редко пишу, хотя, боже мой, какие наши годы. Вот. А потом уже мысль работает, и мысль уже дорабатывает это состояние. То есть, по сути дела, мозг формирует, в общем, мозгу дается сырой материал, живая такая энергия, абсолютно чистая. Это как вот элементали, ты ее берешь, и мозг начинает уже начинает уже из этого алмаза делать бриллиант. И постепенно счесывает. Иногда ты получаешь в конце не то, что ты вообще хотел бы и планировал.
1: Хорошо, а в самом начале стихотворения ты понимаешь, к чему это идет? То есть какая-то драматургия у тебя в голове уже простроена или нет?
2: Да? Нет, строчка. Строчка, возникает строчка.
1: У Маяковский, я вспомнила, говорил, что он как раз об этом любил рассуждать. И он говорил, что у него сперва появляется что-то вроде какого-то шума. Из этого шума рождается ритм. И из этого ритма он как бы уже вылавливает вот эти слова.
2: Ага.
1: И вот в этом шуме и ритме рождается его поэзия. Но он чувствует стихи ритмом. Вот именно Маяковский. Это очень здорово, потому что это очень близко к тому, что чувствуют многие поэты, но они просто это, для себя не формулируют.
2: Возможно, кстати, потому что очень многие же из поэтов просто пишут, а потом уже начинают им рассказывать критики, о чем они писали.
1: Да, вот знаешь, я сейчас подумала, из чего у меня это происходит. Наверное, у меня есть несколько видов стихотворений.
2: Так.
1: Иронические я пишу точно от мысли.
2: Ага.
1: Потому что там важна мысль. И там, в общем, на этом все строится.
2: Конечно, конечно.
1: Поэтому они совершенно другие. Конечно, лирику я пишу на состояние. Это состояние... Почему вот я разделяю чувство и состояние? Потому что для меня состояние – это что-то более комплексное, более сложное. Потому что состояние – это как будто бы набор неких чувств. Какой-то, вот знаешь, бисер из каких-то разных переживаний.
2: Такой вот манистый такой.
1: Да, из разных ощущений. И ты как будто бы вот так вот в этом состоянии плывешь, и действительно оно тебя поднимает на какую-то высоту немножечко выше, чем ты, и ты там что-то вылавливаешь.
2: Так.
1: Вот. Я, знаешь, в связи с этим вспомнила фразу Александра Сергеевича Пушкина. Он Вяземскому, когда писал письмо, он там писал такую вещь. «Поэзия должна быть немного глуповатой». Прости, Господи.
2: Ага,
1: он еще сделал такую оговорку, да. Все, конечно, восприняли это буквально, да, но мне кажется, здесь речь о том, что Пушкин имел в виду, из-за чего он вообще эту фразу написал, потому что Вяземский просил как-то прокомментировать его поэзию, а поэзия его была слишком умна. И назидательно.
2: Ну, понятно.
1: По мнению Пушкина. И он говорит, ты пойми, брат, ты не оттуда идешь, не с той почвы растут твои стихи. Она должна быть глуповатой в том смысле, что она растет из чувств.
2: Ага. И он был прав абсолютно.
1: Да. Мне кажется, что...
2: Как там у того же Пушкина, если помните? «Я люблю вас, Ольга».
3: Сделано в России.

0: все. Это наше все, нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Сегодня мы обсуждаем, из чего же рождаются стихи.
1: Да, из какого ссора?
0: Иногда
1: помыться, мне, кстати, понравилось, как ты сказал. Иногда из драгоценных камней.
0: Ну, я хотел как раз вот... Это была не метафора, Ольга. У меня очень часто, когда я стою в душе, намыливаюсь, и вдруг под шум дождя, под звук, то есть под ритм, стекающих с меня капель жирных и черных, вот, вдруг начинают писаться стихи. И тут я считаю, что в кабинке душевой каждого поэта или поэтессы должен стоять диктофон, вот, и ты должен просто начитывать, потому что ритм бросается, и рифмы возникают под этот ритм просто великолепные.
1: Да, вообще,
0: а потом выходишь...
1: Лучше просто жить сразу в звукозаписывающей студии.
0: Абсолютно.
1: Чтобы там всегда была запись открыта, чтобы постоянно записывали.
0: А, кстати, а вот ты можешь такие вещи делать? К примеру, у тебя стих пошел, а ты понимаешь, что ты сейчас не можешь его записать, просто включить диктофон,
1: конечно,
0: и надиктовывать.
1: Обязательно я так и делаю.
0: А у меня ступор идет. Вот я не могу.
1: В чем?
0: Я начинаю тут же сбиваться, у меня вылетает все из башки, и все, я просто теряю, миллионы стихотворений теряешь, понимаешь? Мой стих регулярно, их должно быть много, а их нет, понимаешь?
1: Так, ну, надо как-то себя приучать, я не знаю.
0: А вы как себя приучили к этому?
1: Мне это не стоило никаких усилий. Ладно, давай вернемся к нашей теме.
0: Да.
1: Собственно, источником вдохновения, а вдохновение это тоже, ну, естественно, то, откуда стихи вырастают, для многих поэтов, ну, скажем так, у каждого свои доминанты, да, в этом смысле, поэтические такие. Там, если, скажем, мы возьмем Сергея Есенина, «Гой ты, Русь моя родная», «Хаты в ризах образа», у него очень частая тема родины, березок.
0: Но ведь он же и позиционировался, его же продюсировали, давайте скажем честно, его же и изначально это продюсировали, как, ну, там, последнего крестьянского поэта. Вот, пытались, а потом все равно вылез трагизм, вылез черный человек, вот, вылезли вот эти вот вещи, ну, ему нужно было, хочешь не хочешь, как-то, собственно, остаться в советской власти. И теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Учек и так далее. Помнишь, да?
1: Да.
0: А собаки у него ж еще. Вспомни собаки, дай Джим на счастье лапу
1: мне. Такую лапу не видал я сроду.
0: А
1: давай
0: песня о собаке. А песня о собаке — это то, что нужно запрещать вообще читать в школах.
1: Вот мне кажется,
0: глухо,
1: если... Да, если бы... Кстати, ты знаешь, что у Анны Ахматовой был тест?
0: Какой?
1: Она проверяла людей, она спрашивала, собака или кошка, и чай или кофе. И для нее это были два разных типа людей. Вот я думаю, что если бы она задала такой вопрос Есенину, то он бы твердо ответил: собака.
0: Собака. Здесь,
1: конечно,
0: как бы однозначно.
1: Потому
0: да.
1: что Есенин однозначно такой собачник, и он с такой собачьей в хорошем смысле душой.
0: Угу.
1: А, вот. Ну, хорошо, давай вспомним.
0: Ну, кстати, если вспоминать сейчас Анну Андреевну Ахматову и ее, собственно, ахматовских сирот, куда входил Рейн и Бродский, когда Бродский, в общем, Бродского первый раз представили Анне Андреевне, он уже приложился к ее пухлой царственной ручке, она была уже богиней, просто небожителем, на поэтическом Олимпе, он начал размешивать себе кофе или чай, я не помню, и решил так сербнуть из этого кружки, она молча, спокойно, ничего не говоря, выложила ложку из его чашки и сказала: «Так чай не пьют». Все, и больше не комментировала. И он на всю жизнь это запомнил. Я видел с ним какое-то интервью, и я на всю жизнь запомнил это. Теперь у меня никогда нет чашки, у меня нет ложки в чашке. Анна Андреевна, спасибо тебе большое за то, что в 76-м году мы так и не встретились. Ты чуть раньше, а я чуть позже родился.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться...
4: Черт знает что!
5: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского. Жесткий диск. Все об экстремальных видах субкультуры.
6: Эти люди куют музыку.
5: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше все.
8: Небо просыпалось птичьим сухим пометом. Вкус этой манны не весел и не знаком. Просто чтоб реки текли молоком и медом, нужно наполнить их медом и молоком. Это стихотворение я нашел на сайте стихи.ру. Здравствуйте еще раз, друзья. Это искусственный поэт. Да, что-то мы еще раз здороваемся. Ну ладно. Автора зовут Алан. Кто он такой, понятия не имею. Я его просто нашел в общем поиске. Mm-hmm. И он на несколько лет был моим литературным триггером. Я читал его стихи. Я читал их запоем иногда. А вот этот просто обожаю. Да, без... Там, если на...
9: Он вас заводил.
8: Он, да, он был тем триггером, который делал... Мы не знакомы. Мы по-разному пишем. У нас совсем разная лексика. У нас все разное. Но
9: это,
8: вот,
9: кстати,
8: он составлял...
9: тоже источник, да?
8: Абсолютно.
9: Достаточно распространенный автор, который тебя цепляет и даже вызывает некую зависть.
8: Вот я хотел сказать слово «триггер», но ты сказала очень честно. Вы, девочки, честнее, понимаете, всегда? Девушки, женщины, поэтессы, поэты.
9: Я очень хорошо помню, как я как-то была на мастер-классе Соловьева, режиссера, и его спросили, что побудило вас написать сценарий фильма «Аса». Ну,
8: так.
9: Собственно, его очень такого известного...
8: Ну, одного из культовых самых значимых, да.
9: Тиражируемого. Угу. Он сказал, зависть к Меньшову.
8: Вот.
9: Да.
8: И это нормальная ситуация, на самом деле.
9: Да, у поэтов, в принципе, действительно тоже так бывает.
8: А у тебя бывают такие моменты, когда ты, знаешь, сидишь, ну, вот так находишь стихотворение и думаешь, скотина, почему не я?
9: Нет.
8: Почему?
9: Знаешь, как я думаю?
8: Как?
9: Я думаю... Так, а смогу я еще как-то лучше?
8: Лучше.
9: Да, и я никогда не думаю, что не смогу. Мне

0: кажется, что прям, то есть это как я как вызов воспринимаю. Я думаю, ага, класс, меня прям вот заводит, да. но не в смысле, что типа, эх, ну я так никогда, не-не-не, я так думаю, блин, сейчас я вот как-то прям что-то такое в этом плане сейчас придумаю, сейчас что-то такое заверну, да, чтобы... Ну да, это действительно подстегивает. Это очень здорово.
1: Это на самом деле называется зависть. Просто стоя, кричу, ну, там слово, ну, там, ругательства всякие, это слова восхищения. Ай да Пушкин, ай да сын собаки, да.
0: А вы, кстати, иногда собой восхищаетесь в таком смысле, как поэтом?
1: Ну, мы же сейчас честные, тут же все свои, абсолютно, да? У меня такое бывает, когда получается хорошее, удачное стихотворение, буквально, ну, там, ну, может, день-два. Ты собой восхищаешься, а потом думаешь, так, а тут уже ты начинаешь сам собой соревноваться.
0: А бывает, знаете, радиослушатели, сегодня вечером написал, думаешь, как гениально.
1: Да,
0: завтра утром проснулся, думаешь, фигня. Просто.
1: Можно я сейчас признаюсь, да, нашим слушателям? Ну, короче говоря, ну, вы же знаете, поэты... Ну, в общем, и поэты брали с собой, чтобы не чувствовать твердь. Простите, я сейчас буду цитировать, самоцитироваться в эфире. И бывали такие моменты, когда ты идешь, и там, ну, улица, Москва, лето, классно, ты заходишь в какой-нибудь киоск, тебе весело, и ты берешь какой-нибудь себе напиток, и потом приходишь, и тебя как прорывает, и ты начинаешь писать стихи. Просто пишешь. И тебе вот как раз вот те же, вот так же, как у тебя сейчас. Вот там думаешь, боже, какая длинная, гениальная поэма. Я утром... Какие Пастернаки!
0: Еще знаешь, бывает часто, что другая сфера искусства заводит тебя, но тебя в твоей, в своей.
1: Бывает.
0: Да?
1: Но я хотел как раз сказать, что утром просыпаешься, потом читаешь эту простынь и думаешь, идиот, иди потри ее, сделай ее мягче. Что это было? Все, поэтому ни в коем случае, напомню, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Наше радио сделано в

0: наше все. Это наше все, нескучные поэты. Ольга Ершова сейчас придумала хороший слоган.
1: Да ладно.
0: Не клуб, не литераторов не пишите. Это мы к чему? Что очень часто бывают такие моменты, когда ты начинаешь с человеком близким тебе по духу, тем более, что если вы коллеги в одном цеху, то вы начинаете, рано или поздно вы все равно начнете переписываться стихами. Все равно такое было.
1: И ну, вот, не только с коллегами это можно
0: делать. По цеху я имел в виду.
1: Да.
0: Ну, либо кто-то знает, что ты можешь взять и ответить стихотворение.
1: Да.
0: И вот об этой закономерности скажите, пожалуйста, Ольга.
1: Что я могу вам сказать? Ну, она у меня присутствует. Я переписываюсь, кстати, не только с поэтами стихами.
0: Ну, это понятно. Но вы сказали, что... Как вы сказали, что...
1: А, нет, так я не об этом, я не о переписке. Я говорила о том, что, как правило, у тебя какой-то этап поэтический связан с определенным человеком. Ну,
0: да.
1: То есть, либо он тебя вдохновил, либо там чувство посильнее или что-то в этом роде. И как бы вот эти стихи на почве человека, они как-то прямо пропорциональны мощи вот этого человека. Ну, как бы его глубине, его... И я просто специально недавно изучала свою поэзию, вспоминала, на почве кого те или иные стихи написаны. Да, это действительно прямо пропорционально масштабу человека. Это очень интересно. Ну,
0: то есть... Как вы думаете, вот люди в своем масштабе, они понимают, что кому-то написано получше, а кому-то похуже вышло?
1: Вот я вам скажу, Дима.
0: Подожди. Радиослушатели, сейчас будут самые важные вопросы. Скажи, пожалуйста, у тебя же были такие моменты, когда ты пишешь стихотворение просто от лирического героя лирическому герою?
1: Да.
0: Никого абсолютно, но есть жизненный опыт.
1: Подумали все, что про них. Да.
0: Это вот...
1: Вот я помню, когда писала... еще сейчас ныне запрещенной сети, очень были популярны мои стихи, и там, собственно, выложишь одно стихотворение, все знакомые мужчины...
0: Тут же, да?
1: А оно не посвящено никому.
0: Я просто шла домой.
1: То есть это, может быть, правда, действительно, просто собирательный образ, просто какой-то вот пришло в голову, там, интересно...
0: Толь, давайте сейчас вот я вот просто расскажу. Я ходил и выбирал... с девушкой, с которой я на тот момент встречался, подарок в магазине.
1: А подарок кому был?
0: Ей. Ну, конечно, себе. Я-то знаю, что если я подарю, то взамен я получу тоже подарок. Ну, мы тут люди взрослые все, и
1: нормально. Вы ждете взамен подарок? Вот интересно мне, кстати, вот вы из каких мужчин? Вы ждете взамен подарок какой-то? Или...
0: Вы сейчас меняете тему. Вы что мне пытаетесь взять и подставить? Я к тому, что я покупаю подарок, а я имел в виду, что со мной расплатятся другим. Любовью.
1: Я понимаю,
0: не этот подарок. Хватит меня брать и подставлять. Я чувствую себя неловко и краснею рядом с вами. Да. Так вот, и в этот момент мне там идут строчки, что в общем, с твоим уходом загорелся свет. Я что-то тык-тык-тык-тык-тык, и я его бросаю в телефон, но не в заметке, а в смс-ку. Оно прощальное. Я покупаю подарок.
1: Да.
0: Прощальная смс-ка. Понимаешь? Это все. И начинается. Говорю,
1: подарок
0: так, нет, это
1: на
0: не тебе,
1: память. На долгую память обо мне.
0: Через 2 дня эти отношения закончились. Наше радио.

0: наше все. Это наши все нескучные поэты Ольга Ершова
1: и Дмитрий Ленский.
0: Ольга, скажите, пожалуйста, а насколько аудитория и публика является причиной того, чтобы поэт продолжал писать стихи? Вот. Мы оба выступающие, вы выступающие масштабнее, я более камерный.
1: Может ли быть источником вдохновения твоя аудитория?
0: Да, и вообще те люди, которым ты хочешь показать свои стихи, это не близкие, это не мама и папа, а это же, поход в массы, ты же хочешь...
1: А как иначе? Нам без отклика вообще очень сложно.
0: Это памятник нерукотворный.
1: Как говорится, у Натальи Ерезник есть такое стихотворение: стихи пишу не в стол, а сразу в урну. Можно, конечно.
0: Можно и так.
1: Можно, конечно, писать и в стол, но долго ли хватит такого запала?
0: А вот зачем нам, людям, пишущим стихи, это нужно? Как вы думаете? Вы как там занимались наукой, с мозгами связанной?
1: Как абсолютно в любом деле, в котором ты хочешь получить отклик. По-моему, это естественное человеческое желание. Нет?
0: Да, но можно просто взять и приготовить яишенку вкусно сделать, понимаешь? А тут ты должен себя перерабатывать, ты должен чувствовать, ты должен это все брать и профильтровывать, ты должен это как-то донести. Понимаешь?
1: Такая вот судьба наша, что она теперь.
0: Это тоже причина.
1: Яишенку тоже можно сделать талантливо, поэтично.
0: Конечно, конечно.
1: А ее даже кушать.
0: Потому что Федор Иванович яичница, помните, да?
1: Да. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Понимаешь, если гениально слушают твои радиослушатели, ты же это чувствуешь тоже.
0: Конечно, конечно. И ведь этот отклик, он на самом деле очень важен. И поверьте, знаешь, как вот... А, меня еще, знаешь, что всегда задевало? Я хочу узнать, кто... Вот если ты вдруг вспомнишь при твоем мозге... при твоем мозге, при моем склерозе, поэтому пока мы пользуемся одним на двоих с Ольгой...
1: Ладно, не скромничайте.
0: Поэт может... Вот видишь, я даже не помню, что может его... поэт...
1: Художника обидеть может каждый?
0: Да. Угу. Да, художника обидеть может каждый. Почему так вообще происходит? Почему самый ранний... художник даже поэта? Понимаешь, что
1: очень понятно, мне кажется. Потому что именно поэты, художники, вообще люди из сферы искусства, они оголяют самые ранимые струны своей души. И они как будто бы голые перед своей аудиторией, перед чужими людьми совершенно. Они просто обнажаются, снимают кожу, и они максимально уязвимы. Поэтому художнику обидеть может каждый.
0: Так, хорошо. А тогда скажи мне, пожалуйста, если каждый человек чувствует, и он чувствует по-разному, сказать, что мы все калькированные, это невозможно, верно? А почему тогда людям нужна поэзия? Сейчас же есть, мы живем в мире Чистогана. Сейчас нужно заработать, купить себе телефончик, вот там еще что-то. А люди все равно приходят, и им нужно, чтобы кто-то им о своих чувствах, кто-то, рассказывающий им о своих чувствах, затронул их.
1: Да, мне кажется, они ищут то, что им созвучно.
0: Поэтому у каждого поэта будет своя аудитория. Друзья, если вы пишете стихи, неважно, из какого сора рождаются они, пишите их, пожалуйста.
1: Пусть пишутся. А не так, вспомнила. Был такой прекрасный пародист Александр Иванов. У него была пародия на стихотворение некого поэта, я уже сейчас не помню фамилию. У поэта была такая строчка: «Не писал стихов и не пишу. Ими я как воздухом дышу». Вот. Александр Иванов написал целое длинное стихотворение: «Не писал стихов и не пиши. Лучше погуляй и подыши».
0: Друзья.
1: Друзья, если пишутся, пишите. Если не пишутся, не пишите.
0: Все, прощаемся с вами. С вами были Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Это наше все. Нескучные поэты.
2: Наше радио.
3: Когда-то давным-давно.
2: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
5: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: ими в руках.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Антироссийские санкции становятся для стран Евросоюза все более ощутимыми. На это указывает затянувшийся процесс согласования 21-го пакета рестрикций против России. Об этом заявил дипломат Юрий Пилипсон. Он привел в пример Грецию, которая, как сообщалось ранее, заблокировала принятие ограничительных мер из-за планируемого запрета на морскую транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Он напомнил, что Москва неоднократно указывала на нелегитимный характер односторонних принудительных мер ЕС, а также добавил, что санкции не в состоянии повлиять на внешнеполитический курс страны. Россия договорилась с Сирией о будущем своих баз на территории республики. Стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, заявили в МИД Сирии. Авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе преобразуют в совместные центры подготовки и обучения. Они перестанут функционировать как традиционные военные базы. Управление объектами гражданского назначения в течение 3 месяцев перейдет арабскому государству. Переговоры по этому поводу длились в течение 18 месяцев. Срок оплаты штрафов ГИБДД для владельцев автомобилей с иностранными номерами планируют сократить в 60 раз. Сейчас общий для всех владельцев машин срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения составляет 60 дней. Для транспортных средств с иностранными номерами планируется ограничить его сутками с момента вступления постановления в силу. По истечении этого срока автомобиль может быть задержан до оплаты штрафа. Как ранее поясняли в МВД, сейчас собственники зарегистрированных в иностранных государствах машин могут беспрепятственно выехать за пределы России и избежать наказания. Кабмин планирует внести в Госдуму законопроект в следующем году. Мошенники создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы Банка России, чтобы обманывать граждан. Используется фирменная символика, схожий дизайн и убедительные формулировки. Как сообщили в Госдуме, при помощи таких ресурсов потенциальных жертв убеждают в необходимости срочно оформить новые займы для аннулирования якобы уже взятых мошеннических кредитов. На самом деле все полученные таким образом деньги в итоге оказываются у злоумышленников. При этом Банк России не взаимодействует с гражданами через подобные интернет-ресурсы. В Госдуме посоветовали воспринимать как признак мошенничества любые предложения срочно взять кредит. До 11 миллионов порций кофе выпивают россияне в кофейнях в месяц. Как подсчитали аналитики, число покупок в годовом выражении выросло на 2%. При этом количество продающих кофе торговых точек сократилось за год на 15%. Покупатель чаще приобретает напиток онлайн, причем не только зерновой, но и растворимый, говорится в исследовании. Средневзвешенная цена за порцию в первом полугодии этого года составила 749 рублей. Популярный канал Radio.NSN, Троник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: нет вестей.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Наши новости.
3: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. И в начале выпуска губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили строителей с профессиональным праздником, который отмечается в стране уже 70 лет. В обращении подчеркивается, что строительный комплекс является одним из ключевых драйверов развития. И в Воронежской области высокие темпы строительства приводят в движение экономические и социальные процессы. Отмечается, что ежегодно в регионе появляются жилые комплексы, медицинские, образовательные, спортивные и производственные объекты. Первые лица региона сообщили, что в прошлом году в области введено почти 2 миллиона квадратных метров жилья, стабильное третье место в ЦФО. А площадь введенных многоквартирных домов увеличилась на 38%. Такие показатели обусловлены колоссальным трудом тысяч людей, которые владеют строительным мастерством. Пусть каждый рабочий день будет ударным, удачным и теплым, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров. А на 2027 подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открытая студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективные направления – пищевая промышленность. В 2025-м в экономику и соцсферу района вложено свыше 4 миллиардов рублей инвестиций. Строится новое производство, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев поздравил коллектив Нововоронежской атомной станции с десятилетием пуска шестого энергоблока. Сейчас он обеспечивает 92% выработки всей энергии в области. Его запуск дал толчок развитию экономики региона и укрепил репутацию России в сфере инноваций, так как первый в мире энергоблок поколения 3+, стал образцом для аналогичных сооружений в ряде стран, отметил Александр Гусев. Губернатор поблагодарил сотрудников станции, которые круглосуточно обеспечивают безопасную работу атомной станции, а также выразил признательность гендиректору Росатома Алексею Лихачеву и руководству Росэнергоатома за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Это были новости региона.
1: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-00389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
8: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
9: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

лишь лихорадит, как улица города. Одна мысль дает мне уснуть. Час на рассвете, когда меня вынесут. Без купюр в простынях. Кто подхватит мою эстафету, кто вывезет, кто останется.

На рассвете, когда меня вынесут без купюр в простынях, кто подхватит мою эстафету, кто вывезет, кто останется вместо меня.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: краскими в руках.
1: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио сделано в России.
1: Трацы средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске музыкальный коллектив «Сплошь» с композицией «Град». Группа появилась на свет в 24-м, в ее состав вошли участники различных столичных банд, регулярно выступают и вот какую сочиняют и записывают годноту.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Одна из моих любимых групп, Cardio Killer, отметила в июне 4-летие. Как быстро летит время, и кажется, будто вчера были выпущены первые треки. Играет бесконечные, как видится со стороны, концерты, и в родном для себя Нижнем Новгороде в минувшую пятницу устроила закрытое предпрослушивание нового альбома для своих фанатов. Вместе завидуем всем тем, кто там был, а пока предлагаю послушать первый сингл с грядущей пластинки.
1: Жесткий диск.
0: Cardio Killer, go!

0: Кардиокиллер Гоу, как всегда, круто.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Девчонки из новосибирской группы Lead Horizon выпустили новый трек с грядущего второго альбома. Звучание стало более холодным и тяжелым, уход от нью-метала в сторону метал-кора, а уже осенью едут в тур в поддержку нового альбома. Ждем каждого на концерте, и вас, Алексей, приглашаем на все концерты в туре. Обязательно буду, вряд ли на всех, но тем не менее, тур в октябре-ноябре, альбом, видимо, даже раньше, а в августе еще и фесты, в том числе и в Москве. Следите за объявлениями. Ну а пока что действительно удивили. Давайте скорее слушать новую вещь.
1: Made in Russia.
0: Lead Horizon, Ghost Town.

0: Lead Horizon Ghost Town Class.
1: Жесткий диск.
0: Предлагаю пока остаться в англоязычной среде и перейти к следующему артисту. Swear to be Reborn – проект из Москвы. Как рассказали на лейбле Kraftcore, основной идеей в начале было смешать тяжелое металлическое звучание с дипхаусом. Буквально на днях у группы вышел альбом Don't Try This at Home, и там прям много хорошего. Я разрывался, не знаю, что поставить, и моими фаворитами в этом чемпионате в финал вышли песня «Я хотел стать Спайдерменом, но стал Бэтменом», и та, что победила, и сейчас прозвучит.
1: Made in Russia.
0: Swear to be reborn, Shibari.

0: Отличная вещь, как и вся пластинка команды Sway to be Reborn Shibari.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Испытывали некоторые проблемы в поиске звука, но все будет. Копим на микрофон и прочий став, поэтому не исключено, что переобуемся в Лабухов и сыграем сладж-версию батарейки на корпоративе у дяди Валеры. Не прощаемся. Так писали музыканты коллектива Триггернаут в своих соцсетях в начале лета. И вот в середине этого самого лета, наконец, дропнули эпиху, судя по всему, найдя тот самый звук. И знаете, он хорош, да еще как. Предлагаю заценить трек, который дал название и
1: Жесткий диск.
0: Триггернаут. Стужа.

Команда Триггернаут, трек называется «Стужа». Жесткий диск. Тем временем для создания нового трека объединились музыканты группы «Корея» и Павел Горбатов из «My Autumn». Реакция уважаемой публики, как всегда, радует своим разнообразием. «С первой прослушки зашло», — пишет Константин. «С первой прослушки не зашло, но потом въехал, инструментал топ, вокал сперва смутил, но потом наоборот зацепил», — пишет Руслан. «Не выкупил», — пишет Павел. «Время нам самим сделать выводы». Жесткий диск. Корея, Павел Горбатов, «Токсин».

0: Корея, My Autumn, Toxin.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Урхейн». Название трека «Танец древних». Краткая информация. «Урхейн» — московский прогрессив дарк метал. Мощный, мелодичный, эпичный новый сингл «Танец древних». Энергичный прогрессивный трек с атмосферой жаркой пустыни и эстетикой древних цивилизаций. Один из прошлых релизов группы уже звучал в эфире нашего. За музыкой «Урхейн» стоит авторская вселенная с собственным лором. Каждый релиз открывает новую главу мира древних цивилизаций.
1: Жесткий диск.
0: «Урхейн. Танец древних».

0: Команда Орхейн, трек называется «Танец древних».
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль Steelheads по-прежнему крайне немногословен в своих соцсетях, но, как я понимаю, на днях дропнул уже третий сингл с грядущей пластинки. Сколько там будет всего треков и как дальше будут действовать музыканты, выкладывать по одному и далее или уже выкатят весь релиз, сие неизвестно. Так что давайте заценим новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Steelheads, как звезды.

0: Steelheads, как звезды.
1: Жесткий диск.
0: New Wave of Russian Heavy Metal, Power Punk, пишут о себе музыканты команды «Сказки для злодеев» и добавляют, что это группа друзей, объединенных любовью к самым разным творческим жанрам. В текстах песен нашли свое отражение приключенческие романы, страшные сказки, хоррор-фильмы, высокое и темное фэнтези. С точки зрения музыки, творчество — это смесь таких стилей, как хоррор-панк, пауэр-метал, металкор, кельтик-панк. Давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Сказки для злодеев. Не входи».

0: Мощно. Команда «Сказки для злодеев». Композиция «Не входи».
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас новый трек от команды Times Square. Случайно, что вряд ли или нет, что, как мне кажется, скорее всего, это уже второй трек у музыкального коллектива с похожим названием. Лет 6 назад появилась песня «Вкус крови», а теперь вот «Вкус моей крови». Конечно, все это заметили, отчего так и почему, когда-нибудь узнаем, а пока давайте слушать музыку.
1: Жесткий диск.
0: Times Square. «Вкус моей крови».

0: Times Square, вкус моей крови.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Приветствую. У нашей группы Holy Space, играющей альтернативный металл с женским вокалом, вышел новый трек «Маяк», посвященный теме отчаяния человека, оказавшегося в ловушке безжалостной стихии.
1: Жесткий диск.
0: Holy Space. «Маяк».

0: Команда Holy Space, трек называется «Маяк», и на этом, к моему огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Спасибо всем за внимание, и напоминаю, что все выпуски программы можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать их в любое удобное время. Также напоминаю, что оригинал программы выходит по вторникам в эфире нашего радио, повтор по воскресеньям, опять-таки в эфире нашего радио, ну и каждую среду в нашей группе ВКонтакте «Наше радио» можно найти полный трек-лист. Со следующей недели ухожу в отпуск на 2 недели, так что не скучайте и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи через несколько недель. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
7: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

наше радио. Так звучит наше радио.

Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление чуть ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Россошанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать и героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотренные кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет. Мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Проверено временем.
2: Закричала ворона белая, бессознательно.

Вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал горемыка до суда. Раньше времени не

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Рассашанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Гарденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже – о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе – о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021-го объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание Общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет, мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Росошанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работа рассчитана на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет, мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
8: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Росошанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе в Репьевском районе работа рассчитана на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать и героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62% дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет, мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.